0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Прямой рейс из Омска в минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения. Дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами. Приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: Машина Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
1: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
2: 511 3 семерки.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Columbia Pictures не представляет.
5: Хорошо мне с тобой бывает.
4: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня! Радио Ваня!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8 903 927 1900. 8 903 927 1900.
8: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 56-55-28-716.
12: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. «Ваня». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В общественной палате предложили изменить режим работы детских садов. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом. Мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В общественной палате предложили изменить режим работы детских садов. Их необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Родители у нас заканчивают работу в 18:00. Добраться до детского сада – это в среднем еще минут 40, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену, сказал он в комментарии РИА Новости. Представитель палаты также подчеркнул, что нужно повысить заработную плату воспитателям, а после этого задуматься над расширением графика работы учреждений дошкольного образования. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом по итогам 2025 года. Показатели увеличились в 3 раза в сравнении с 2024. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз, говорится в докладе ведомства, пишет Интерфакс. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. В документе отмечается, что в стране расширяются объемы лабораторного обследования на грипп. Летом мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, фиктивными штрафами и услугами для участков. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, одной из самых распространенных схем остается мошенничество при аренде дач. Злоумышленники размещают объявления по выгодной цене, а потом под предлогом большого спроса просят внести предоплату для бронирования. После получения денег объявление пропадает. Еще один летний прием – липовые штрафы. В чат СНТ или района приходит сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора, цитирует парламентарий РИА Новости. Он уточнил, что аферисты требуют оплатить штраф за высокую траву, разведение костра, нарушение правил водопользования или даже за сбор грибов. Такие сообщения содержат ссылки, QR-коды или реквизиты для перевода денег. Также многие мошеннические схемы связаны с услугами для дачных участков. Мошенники предлагают спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставку земли или дров. Сначала они требуют предоплату, а потом или исчезают, или начинают требовать дополнительные деньги, предупредил Гаврилов в беседе с агентством.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска — офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио Ваня.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Лето, солнце и жара.
4: В Доброцен идти пора.
5: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
5: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
4: Доброцен. Значит, можно купить больше.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511 3 семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минтруде отказались законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. В Минтрансе заявили о появлении в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. В Гонконге откроют первый магазин с человекоподобным роботом в качестве продавца. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Минтруде не увидели смысла законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. Такую позицию обозначил глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что нынешние нормы и так позволяют регулировать режим занятости, пишет РИА Новости. И добавил, что сейчас можно комбинировать дистанционную работу с посещением офиса, трудиться полностью на удаленке по количеству часов или сдельно. В марте в общественной палате предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволило бы мамам и папам уделять больше времени воспитанию детей и решению бытовых вопросов без потери дохода. Минтранс не исключил появление в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. Со временем к системе присоединятся все воздушные гавани, полагает глава ведомства Андрей Никитин. «Мы не будем никого заставлять, но это экономия времени для пассажиров, выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. И если это выгодно, все это сделают по мере готовности, будут подключаться», заявил Никитин. Об этом пишет ТАСС. Министр добавил, что аэропорт Нижнего Новгорода уже подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Он может заработать в этом году. С 1 июня эта опция в рамках эксперимента доступна в Шереметьево и Пулково. В Гонконге откроют первый магазин с человекоподобным роботом в качестве продавца. Устройство владеет несколькими языками и может обслуживать как местных жителей, так и туристов. Круглосуточный торговый павильон разместился на набережной в районе Хунгхом. Его создала китайская компания, которая специализируется на технологии встроенного искусственного интеллекта. Человекоподобный робот благодаря ИИ умеет воспринимать окружающую среду, принимать решения в реальном времени и взаимодействовать с предметами. Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Они опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем сразу двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.
6: В Омске.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
3: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
4: 511-37.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-555-0816.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
7: 38-05-28.
1: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
14: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Светушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

«Антикор-сервис». Ваш проверенный дилер «Джили» на Волгоградской, 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудования на выбор в подарок. «Антикор-сервис». 99 22 09.

0: Ленин, 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98-58-58.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы 53.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенниками. В Омске запущено строительство нового микрорайона. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Второй пакет мер по борьбе с мошенниками включает ограничение количества банковских карт до 20 на человека. Новый лимит позволяет пользоваться услугами как традиционных банков, так и банков сотовых операторов или маркетплейсов, сохраняя при этом возможность контролировать свои карты и их количество. Об этом рассказали в Госдуме. Еще одной важной инициативой депутаты назвали так называемую «красную кнопку» на госуслугах. Она позволит оперативно уведомить банки, операторов связи и полицию о том, что человек стал жертвой преступника. Минтранс не исключил появление в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. Со временем к системе присоединятся все воздушные гавани, полагает глава ведомства Андрей Никитин. Министр добавил, что аэропорт Нижнего Новгорода уже подал заявку на подключение сервиса. Он может заработать в этом году. С 1 июня эта опция доступна в Шереметьеве и Пулкове. В Омске появится новый жилой квартал на первой линии РТШ. В церемонии запуска строительства приняли участие губернатор, мэр и руководство застройщика компании «Глоракс». Новый жилой квартал расположен на пересечении Заозерной и проспекта Мира и обеспечен жильем почти 3000 семей. В новом микрорайоне также предусмотрены детсад, начальная школа, зоны для отдыха и занятий спортом. Особенностью проекта станет восстановление здания бывшей сибирской машиноиспытательной станции начала 20 века. После реконструкции его впишут в общественное пространство квартала. Вот первый этап запланирован на конец 2028 года. Летний ремонт в ближайшее время ждет детсад номер 191, расположенный на улице Спортивной, 7А. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. В здании планируют привести в порядок кровлю, часть фасада и некоторые внутренние помещения. Средства на текущий ремонт выделены из городского бюджета. За объекты благоустройства будущего года проголосовали почти 165 тысяч мечей. Всего в регионе в голосовании участвуют 22 проекта, из них 15 в городе. Пока лидирует сквер имени Серова. За ним следует локация у кинотеатра «Первомайский» на Космическом проспекте, у ОМЦ «Химок» и на 21-й Амурской. Голосование завершится 12 июня. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предыдущее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лето.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН
8: 655-25-716. Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
9: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
10: 511-37.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург.
17: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки. Забери мою душу, чертово тело,

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
0: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8. В центре.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
1: Испытываете стресс? Спокойствие! Ведь с вами Passambra Edos 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Passambra – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: В Минтруде отказались законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. В Минтрансе заявили о появлении в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. В Гонконге откроют первый магазин с человекоподобным роботом в качестве продавца. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Минтруде не увидели смысла законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. Такую позицию обозначил глава ведомства Антон Котяков. Он подчеркнул, что нынешние нормы и так позволяют регулировать режим занятости, пишет РИА Новости, и добавил, что сейчас можно комбинировать дистанционную работу с посещением офиса, трудиться полностью на удаленке по количеству часов или сдельно. В марте в общественной палате предложили ввести для многодетных родителей четырехдневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволило бы мамам и папам уделять больше времени воспитанию детей и решению бытовых вопросов без потери дохода. Минтранс не исключил появление в крупных аэропортах сервиса посадки по биометрии. Со временем к системе присоединятся все воздушные гавани, полагает глава ведомства Андрей Никитин. Мы не будем никого заставлять, но это экономия времени для пассажиров, выгода для аэропорта с точки зрения организации логистики. И если это выгодно, все это сделают по мере готовности, будут подключаться, заявил Никитин. Об этом пишет ТАСС. Министр добавил, что аэропорт Нижнего Новгорода уже подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Он может заработать в этом году. С 1 июня эта опция в рамках эксперимента доступна в Шереметьево и Пулково. В Гонконге откроют первый магазин с человекоподобным роботом в качестве продавца. Устройство владеет несколькими языками и может обслуживать как местных жителей, так и туристов. Круглосуточный торговый павильон разместился на набережной в районе Хунгхом. Его создала китайская компания, которая специализируется на технологии встроенного искусственного интеллекта. Человекоподобный робот благодаря ИИ умеет воспринимать окружающую среду, принимать решения в реальном времени и взаимодействовать с предметами. Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Они опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем сразу двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города. Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-55-08-716. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ваня! Радио Ваня! Ближе и родней!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России могут установить единый зарплатный минимум для врачей. Мошенники стали обманывать россиян через видеоконференции. В Дагестане выявили крупную незаконную майнинг-ферму.
2: В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом пишет РИА Новости. При этом выплаты дополнительных надбавок не исключаются. По словам депутатов, действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда врачей. Принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи.
1: Аферисты начали использовать приглашение в видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости. Преступники присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре привели один из таких случаев. 88-летний москвич поверил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. После этого мужчину убедили снять накопления и передать их неизвестному. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Правоохранители напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам.
2: В Дагестане выявили незаконную майнинг-ферму. Ее обнаружили в селе Майданском Унцукульского района. Оборудование было спрятано под фальшполом, пишет РИА Новости. Всего там было размещено 90 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Каждая из них имела мощность порядка 3,5 киловатт. Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Все аппараты изъяли до выяснения обстоятельств. Правительство с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
1: 57-летний Сунил Джозеф из Индии собрал самую большую коллекцию стаканчиков из-под кофе. В ней 858 экземпляров из более чем 30 стран. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Самый крошечный стаканчик объемом всего 5 миллилитров размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона. Плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов. Гофрированные и со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формы ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 июня. Отмечается день пирога с ревенем и клубникой.
1: А что, кисленькое со сладким?
0: Со сладеньким. День пускания мыльных пузырей, пожалуйста, если вы не очень-то проголодались. А еще сегодня Международный день друзей. Ну как пройти мимо такого?
1: А дружба — это не просто важная часть нашей жизни, но и сложный биологический процесс, который положительно влияет на наш ум, мозг, уровень стресса и даже физическое здоровье. Сейчас все объясню. Итак, ученые выяснили, что близкие друзья часто имеют генетическое сходство, сопоставимое с четвероюродными братьями и сестрами. На подсознательном уровне мы выбираем людей с похожей ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислотой, да, которая концентрирует все генетические коды каждого человека. Психологи утверждают, если дружба длится более 7 лет, скорее всего, она останется с вами на всю жизнь. Более половины всех дружеских связей обновляются каждые 7-10 лет. Крепкие объятия с другом, чувство поддержки, даже просто разговор с ним во время стресса способствуют выработке прогестерона и эндорфинов, что, соответственно, снижает уровень тревожности и чисто физическую боль даже. Статистически у ваших друзей всегда больше друзей, чем у вас. Это работает из-за того, что суперобщительные люди тянут на себя показатели средних значений. Собственно, я вот такой вот друг, и поэтому иногда мне даже завидовали, что это такое общение бешеное. Хотя я от него устаю.
0: Нет, ну это понятно. С другой стороны, друзей, наверное, не может быть прямо очень много. Есть приятели, знакомые, да. И с возрастом, к сожалению, все сложнее и сложнее сходиться с какими-то людьми. Но, с другой стороны, теряются и те, кто были в юности и в детстве. И вот тут наступает такой момент, да, с кем ты остался. Я, например, дружу с девочкой уже, бог, лет 20, наверное. Мы познакомились в Москве, при всем при том, что я живу в Санкт-Петербурге, она живет в Калининграде. И это вообще абсолютно... Мы не виделись уже лет, наверное, 6. Но это не мешает нам не прерывать связи. Вот буквально вчера она мне звонила и рассказала, как ходила в ночной клуб, и ее пригласили на свидание. А она 10 дней назад только развелась.
1: Какая она активная у тебя. Слушай, ну а моим друзьям, самым лучшим, да, их всего четверо, в нашей дружбе 35 лет в этом году. В присутствии друзей окружающий мир кажется человеком визуально привлекательнее и ярче, а любые физические трудности, например, крутой подъем, воспринимаются как более легкие, чем если бы человек был один.
0: Простите, профессор Акопов, уточните, а есть ли отличие между мужской дружбой и женской?
2: Совершенно замечательно, что вы спросили об этом, голубушка.
1: С научной точки зрения главное отличие заключается в векторе взаимодействия, то есть мужская дружба строится плечом к плечу, вокруг совместной деятельности, а женская – лицом к лицу, то есть вокруг эмоциональной близости и общения. Поэтому женщины питаются, ну, практически, да, можно так сказать, питаются окситоцином.
0: А, простите, тогда еще один вопрос. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
2: Слишком много вопросов бесплатных!
3: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-501-28-716.
9: Лето, солнце и жара!
10: В Доброцен идти пора.
11: Нужно срочно закупаться.
9: Едем в Доброцен! Ура!
11: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
10: Доброцен. Значит, можно купить больше.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня решили поговорить об интересных именах и фамилиях. С чего бы это, спросите вы? А с того, что буквально недавно появился список самых необычных имен, которые родители дали своим детям вот за последнее время, в частности, в 2026 году, значит, Цветай и Славия. Вот такие редкие имена появились, да. Раньше бы что сказали тетеньки, которые записывают вот детей имена? Нет таких, вот и все. Вот есть, например, имя Елена, а Алена нет. И так у многих, кстати, случилось в Советском Союзе, и поэтому были записаны так, а потом стали называть вот так.
1: Я, кстати, знаю огромное количество девушек, которые все сейчас зовут Алены, но при этом, да, чисто формально в паспорте Елена
0: да,
1: стоит.
0: Да, и вот представь себе, действительно была такая история, что человек приходит, говорят, нет такого имени, а сейчас, пожалуйста, хоть цифрами называй. Хотя нет, вот цифрами как раз запретили в некоторых местах называть, но где-то оно и все-таки пронесло.
1: Ну да, самый богатый человек Земли Илон Маск показал, что называть своего сына, своего дитятка какими-то цифровыми кодами, ну это так себе затея, да. Это примерно как, знаешь, вот это вот, по-моему, оренбургская или какая-то уральская пара молодых сатанистов, которые назвали своего ребенка Люцифер, а среди, значит, самых близких он Лютик.
0: Лютик, да, Лютик, очень Лютик, даже приятненько, как говорится. Ну, если есть деньги, это знаешь, это раньше я хотел, чтобы скорее наступило лето. Теперь я понимаю, что если есть деньги, то лето может быть всегда.
1: Конечно.
0: Вот, это вот из того же, из той же оперы. Но что касается нашей картинки ВКонтакте, а именно там мы предлагаем вам писать ваши комментарии по этому поводу. Кандольский пельмень Марсельевич. Это действительно была такая история фотографии из паспорта, из настоящего паспорта. Какая-то компания пообещала то ли 200 килограммов пельменей, то ли 200 в год, то ли пожизненное обеспечение пельменями. Если человек поменяет имя на пельмень, и, пожалуйста, вот товарищ пельмень поменял имя на пельмень. Я не помню, как его до этого звали, а почему бы и нет? С каждого выживает как может. Если бы мне сказали поменяй имя на, например, там, чебуречка или креветка, да, я, может быть, даже бы и согласилась.
1: Слушай, да, вот и как интересно, чебуречка, это же по сути река такая, чебуречка. Вот. У нас черная речка, чебуречка.
0: Прекрасно. Итак, друзья, встречались ли вам в жизни интересные имена и фамилии? Может быть, вы сами назвали своих детей как-то необычно, вот, или вас родители назвали как-то необычно? Об этом, обо всем рассказывайте, как я уже сказала, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня», и там тоже оставляйте свои комментарии.
1: Автор одного из сообщений получит два билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге уже 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Это не шутки. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: энергетики. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, некоторые из вас найдут новый источник доходов или получат деньги, на которые, собственно, и не рассчитывали.
2: Овны, мужчины, из-за сплетен, которые распространяют злые языки, могут возникнуть мелкие проблемы. Повнимательнее.
1: Тельцы, женщины, ничего не откладывайте на потом. Помните, что ближе к вечеру, естественно, захочется расслабиться.
2: Тельцы, мужчины, рассчитывать на поддержку недавних союзников не стоит. Сегодня вам придется все делать самому.
1: Близнецы, женщины, добиться успеха в работе поможет изобретательность. Там, где другие сломают голову, вы найдете оптимальное решение.
2: Близнецы, мужчины, подходящий день для несложных дел, которые не потребуют особой концентрации внимания.
1: Раки, женщины, самым плодотворным будет время после обеда. Именно тогда вы сможете заняться тем, что вам по-настоящему интересно.
2: Раки, мужчины, старайтесь избегать стрессов и конфликтов. Сегодня вы особенно ранимы и чувствительны. Поберегите себя.
1: Львы, женщины, многие планы удастся реализовать, если вы будете действовать энергично и без долгих пауз.
2: Львы, мужчины, можно добиться успеха в самых разных делах. Главное, браться за них вдохновенно и не искать дополнительной мотивации.
1: Девы, женщины, разногласия с близкими будут возникать часто, но это не повод ссориться и обижать друг друга.
2: Девы, мужчины, под влиянием эмоций вы рискуете разорвать

0: давние успешные деловые контакты, поэтому лучше лишний раз поосторожничать.
1: Весы женщины, а у вас появляется возможность опередить конкурентов и обезоружить неприятелей, укрепив свои профессиональные позиции.
0: Весы мужчины, некоторые из вас получат заманчивые предложения делового или личного характера, с радостью их примут и ничуть не пожалеют.
1: Скорпионы женщины, стоит быть аккуратными с другими женщинами. Союзницы не оправдывают ожиданий.
0: Скорпионы мужчины, в вашем окружении появляются люди, к которым можно обратиться не только за советом, но и за реальной помощью.
1: Стрельцы женщины, в делах вы не допускаете ошибок, потому что серьезно относитесь ко всему, что делаете.
0: Стрельцы мужчины, постарайтесь заняться тем, что очень важно прежде всего для вас. Именно тогда результат удивит других и порадует вас.
1: Козероги женщины, все сложится хорошо, если вы не станете спешить. Вторая половина дня принесет значительные успехи в делах.
0: Козероги мужчины, могут возникнуть определенные финансовые проблемы, но благодаря пониманию близких, вас это особенно не расстроит.
1: Водолеи женщины, в первой половине дня возможны абсолютно бесполезные покупки. А вот ближе к вечеру вам удастся решить назревшие вопросы.
0: Водолеи мужчины, ожидаются значительные профессиональные успехи, которые не останутся без достойного вознаграждения.
1: Рыбы женщины, возможны не самые приятные контакты, поэтому стоит воздержаться от негативных высказываний.
0: Рыбы мужчины, преграды и трудности вас не пугают, вы готовы на многое, чтобы добиться своего.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
0: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь Батарейки, и сегодня во вторник мы решили поговорить о необычных именах.
1: Ну, давай мы так, мы не только об именах, мы и фамилии упоминаем, потому что и такое встречается в этой жизни, а тут уже родители не виноваты, как пошло с дедов, так и пришло к нам.
0: Евгений в Максе в нашем канале, который так и называется, Радио Ваня, привет из Белгорода, пока у меня в топе Шупенис и Хренов, это фамилии, конечно, Шупенис, известная фамилия, но... Вторая фамилия — это просто нечто, да, жена Хренова. А это вот дети Хренова. Сотрудник Хренов, вас ожидают на проходной.
1: Это, конечно, звучит. В свое время я смотрела передачу, называлась она «Моя семья». Может быть, помнишь, у нас раньше была такая на телевидении, и у них тоже была тема «Интересные имена и фамилии». И вот там две женщины выступали. Одна говорит: «Мы дружим всю жизнь. У меня фамилия Рыбака, у подруги Карасик». Ну, вот так вот случилось.
0: Это, кстати, обе еврейские фамилии, да.
1: Да. А еще одно сообщение от Артема. Работал на фабрике мягкой мебели 8 марта, и там работал мужчина с фамилией Теща. Прикольно, да? А Николай Теща, подойдите, пожалуйста, вы тут неправильно ножку вкрутили стулу.
0: Какой, знаешь, Гермоген Драмидонтович
1: Теща.
0: Теща. Сергей Хапуженков нам написал в группе Радио Ваня ВКонтакте. У нас сыновья, в общем, обладатели самых обычных русских имен. Старший сейчас служит в армии, а младший у бабушки. Привет нашим любимым. Внимание, Ване и Джорджу. Но Георгию
1: есть. Георгий, победоносец.
0: Ух. И макает в горло дракона золотой Егорий, как в чернила копье.
1: Оксана Игоревна Калинина. Вы знаете, мне показалось, что Оксана Игоревна взяла отрывок из какой-то книги и процитировала его в нашем канале в Максе, потому что если человек так пишет, ему надо книги писать. «За что вы так, ребенка?» — выдала заловка с круглыми от ужаса глазами, когда я, беременная третьим, скромно объявила: «Будет Андрей». До сих пор гадаю, в чем криминал. Имя переводится как «мужественный». Вообще, выбирать имя мальчику — это вам не котенка крестить. Ему ж потом под этим брендом отчество своим детям выдавать. Андреевич, Андреевна звучат мягко и дорого. Это вам не внуки какого-нибудь Марсельеза, которым потом всю жизнь логопеда оплачивать. В общем, заловку мы не послушали. Растет Андрей. И никто, кроме тещи, ущемленным себя не чувствует.
2: Батарейки работают как часы. С 7

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

положительный заряд. На радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Доставка посылок. Почта России может стать бесплатной для пенсионеров. В Кировском округе утвердили места для парковки электросамокатов. И главным гостем Дня молодежи в Омске станет Полина Гагарина. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести бесплатную доставку посылок Почты России до дома для пенсионеров. Обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. По словам депутатов, бесплатную доставку можно было бы предоставить пенсионерам старшего возраста, гражданам с инвалидностью, маломобильным и одиноким пожилым людям, а также получателям социальных услуг на дому. В Кировском округе Омска утвердили 40 мест для парковки электросамокатов. В перечень вошли улицы Лукашевича, Дианова, Перелета, Конева, проспект Комарова и другие. Постановление мэра размещено на сайте администрации. Ранее мэрия утвердила перечень стоянок для электросамокатов в Центральном и Ленинском округах. Новый список определяет конкретные адреса, где кикшеринговые компании могут организовать парковки для своей техники. Качество питьевой воды в Омской области снизилось, как следует из доклада Роспотребнадзора. Доступ к качественной воде в прошлом году имели 94% горожан. Годом ранее этот показатель составлял почти 99%. На селе ситуация не изменилась. Доступ к чистой питьевой воде имеют 62,5% жителей. На чистоту воды, по данным специалистов, в основном влияет отсутствие зон санитарной охраны у многих водозаборов и снижение качества воды в реках и водохранилищах. Наиболее загрязненная питьевая вода оказалась в Таврическом, Черлакском и Нововаршавском районах. Полина Гагарина станет хедлайнером Дня молодежи в Омске. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Бесплатный концерт состоится 27 июня на Соборной. Напомню, предыдущий бесплатный концерт Гагариной в Омске состоялся 1 июня прошлого года. Также на Соборной запланирована праздничная программа, чествование выпускников школы молодоженов, торжественное вручение молодежной премии и шоу «Голоса третьей столицы». Интерактивная программа в День молодежи запланирована и на пешеходном Люблинском. Почти 80% российских подростков уже применяют нейросети в обычной жизни, чаще всего для решения учебных задач. Искусственный интеллект стал для них естественным помощником, вроде калькулятора или поисковика. Об этом говорят данные исследования. Также подростки обращаются к искусственному интеллекту для творчества и развлечений. Это были новости.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про интересные имена и фамилии. Вспомнился случай, я в детской поликлинике была, и мамочка одна своего сына звала, он убежал куда-то по коридору, и она кричит: «Святослав, Святослав!» А он что-то там кричит, визжит, а дальше убегает. И она, ну, видимо, чтобы сократить свои усилия, «Свят, свят, свят!» начала вот так вот. Ну,
1: несколько старушек в коридоре перекрестились.
0: Примерно так и было.
1: Виктор Погодаев в «Максе». Друг назвал своего сына «Богатырь Богатырев». Даже деньги за это пришлось заплатить, чтобы поменять фамилию.
0: Какое прекрасное имя. Хотя вот видишь, вот Ольга, например, тоже в «Максе» пишет: «Большой привет шлет сначала из Амурской области, город Благовещенск. Родители одни назвали мальчика, у них там при рождении князь. Богатырь и князь, представляешь, такие встретились и дружат. А потом где-нибудь на дискотеке с девчонками знакомятся, говорят: как вас зовут? Он говорит: Богатырь. А второй говорит: а меня князь. И девочки подумали: ну понятно все с вами.
1: Из дурки сбежали. Они такие: да вот паспорта. Алексей Сава, привет батарейкам из Яшкина Кемеровской области. Сестру мою родители назвали Агата. И вот сколько я живу, а я живу 40 лет, пишет Алеша, больше нигде не встречал такого имени. Но я думаю, что Алексей имеет в виду, конечно, какое-то ближайшее окружение. Потому что, ну, все мы знаем, там, писательницу Агату Кристи.
0: Да, а я, например, подписана на одну девушку, у нее дочку зовут Агата, и у них есть две огромные улитки, и она их, когда показывает, всегда внизу подписывает: «Сами вы фу».
1: Но... Это же они склизкие.
0: Да, вот. «Привет из города Глазово, Удмуртия. Моя знакомая назвала сына Мир. Мы так его и зовем. Мир Иванович». Ну, потому что отчество у него такое, да.
1: Да. Юлия Сарана, привет из Нижнего Тагила. Моих детей зовут Демьян и Устинья. Причем Демьянов много, а вот Устинья — это невероятно редкое имя в нашем городе.
0: Да, а я и в Петербурге не знаю ни одну Устинью. Вообще по жизни не знаю ни одну Устинью, но это очень красиво.
1: Я знал только вот генсека Константин Устинович Черненко. То есть это такой...
0: Ну, вряд ли у него папу звали Устинья. Артур пишет: у меня был случай, был я вожатым в пионерском лагере, и к нам в отряд попали двойняшки, брат с сестрой. Так вот, мальчика звали Спутник, а сестру Ракета. Мы поначалу посмеивались, а потом, знаете, как-то вот жалко их стало. Им сколько вот предстоит по жизни с этими именами идти. Родители посвятили себя космонавтике, да так, что детям тоже досталось.
1: Да, Оксана, у меня были коллеги по фамилии Святая и Дикая.
0: Класс.
1: Да, похоже на фамилии, ну, сами знаете, да, актрис взрослого жанра. Нашего сына зовут, кстати, Максимилиан, и многие случайно совершенно узнают, что он не просто Макс, между прочим. А 19 июня, хвастается Оксаночка, у нас годовщина свадьбы, 33 года, но заранее не поздравляю, тем не менее, мы очень рады за вас.
0: Да, а мне хочется добавить, что сегодня автор одного из комментариев, понятия не имею, как мы будем это выбирать, получит 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
4: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
5: 511-3-7.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
9: Положительный заряд на радио «Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, вторник. Сегодня о необычных именах и фамилиях, которые мы лично встречали. Юля в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» нас очень радует. Пишет, работала как-то в одном из банков и собрала личную коллекцию странных или сложных фамилий, имен и отчеств. Ну, например, чтобы сразу было понятно, Саруханян, это фамилия, зовут женщину Кристина Евродовна. Это 5 согласных букв подряд. Потом фамилия отчества клиента. Значит, это 3 отдельных слова. Исм, вм, мв.
1: У меня из такого был только знакомый Саша Вржещ в Кирове.
0: Кирилл Валерьевич Мусохранов. Разумеется, мы...
1: Разумеется, мы прочитали не так.
0: Как еще из этой же коллекции. Чудура Тыквна Монгуш.
1: Ну вот ты понимаешь, иностранные имена, по крайней мере, на русский манер, может звучать странно, но иногда странно звучат и, в общем-то, не совсем иностранные. Например, Антон назвал дочку Весна, ударение на «е», но, естественно, все называют по-другому. Или вот, например, Александра пишет: «Была у меня вчера на приеме женщина с именем Ахуна». Имя идеально подходит человеку, считает Александра.
2: Гениально, гениально.
1: Или вот Юра Кравчук. А у меня у друга фамилия Мозговой. А у его девушки Долбинцева. Вот так вот сошлись. Ну или Долбинцева. А представляешь, вот так вот двойную фамилию человек возьмет. Мозговая Долбинцева. Если бы они поженятся.
0: Это как бы не просто...
1: Ну это прикол вообще.
0: Не просто фамилия, это визитная карточка.
1: Я считаю, вообще обалденная история получилась бы.
0: А Юлия Максин написала: «Самая необычная фамилия, которую я знаю, Кусай».
1: Прекрасно.
0: Да что ты сидишь? Кусай!
1: Александр Миронов тут же в Максе написал: «Меня зовут Саша, жену Катя, а вот дети у нас Милана, Радомир и Добрыня». Вот такие родители достались Радомиру и Добрыне. Хош, не хош, а на коня и вперед.
0: Артем, продолжая тему, девушка с косой до пяток по фамилии Вишня. Вот у меня бы, говорит, в жизни такая была красавица.
1: Это очень тяжело, когда у тебя коса до пяток, то тебе бутылки шампуня на 2 раза. Я, знаешь, с практической стороны все время подхожу.
0: Ой, да, мне многие девушки жаловались, да, что уходят просто в лед.
1: Алексей, у меня сына зовут Савва, и это имя никак не меняется, то есть это полное имя, не Савелий, а просто нет. Савва. Фамилия Алябьев.
0: Савва Алябьев, знаешь, это что-то похожее на каких-то вот этих конец 19-го, начало 20 века русских меценатов, которые, знаешь, спонсировали.
1: Да, да, да.
0: Композиторов.
1: А у меня есть знакомая девочка, у нее фамилия Савва. И, друзья, ну а какие интересные имена и фамилии встречались в жизни вам? Рассказывайте, показывайте в конце концов.
3: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
4: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
5: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пообсуждать интересные имена и фамилии, которые встречались нам в жизни. А может, мы сами отличились, да и назвали своего ребенка как-нибудь эдака. Например, как это сделала Наталья Андреевна, о чем, собственно, и рассказывает в нашем канале в Максе. У нас все было обычно со старшими: Артем, Ольга, а вот с младшей мы назвали Михалина. И теперь, кто спрашивает, как назвали, мы отвечаем: Михалина. В ответ каждый раз: как? Где вы такое имя взяли? А нам просто где-то попалось на просторах интернета и понравилось. Решили, будет Михалина Михайловна.
1: Леха Техас, а в группе «Радио Маня» ВКонтакте полно таких встречал, ну, с необычными именами людей. А Леша работает водителем такси. Недавно женщину вез с двумя детьми. Мальчика зовут Атос, а девочка Констанция.
0: Ой.
1: А маму Д'Артаньян, видимо. Да. Или Атас и Квитанция. Да. И до этого были Ефимия, Серафима, Евстрат. Соседка назвала дочь Аврора, что в переводе означает «заря».
0: Кстати, вот тоже по поводу дочки. Оля пишет из Петербурга, назвала свою дочь Латика. Энное количество лет назад вышел фильм «Миллионер из трущоб», где героиню в главной роли звали Латика. Ну и спустя годы я родила дочку и назвала ее этим именем. Заранее прочитала значение, и, к моему счастью, там две интерпретации. Во-первых, индийское значение, во-вторых, тюркская форма от туркменской латифы. У моей дочки сложится счастливая жизнь. Вот такая интерпретация. К слову, двух старших братьев Латики зовут исконно русскими именами: Кирюша и, нет, не Гаврюша, Гриша. Отличного дня и настроения желает нам Оля.
1: Светлана Петрова. В этом году у нас есть девочка, ну, судя по всему, в каком-то детском заведении, да, в детском саду. Агния. Но я постоянно забываю, как ее зовут. И когда нужно обратиться, пытаюсь вспомнить. На ум почему-то все время приходит Агата. Но потом вспоминаю слово-ассоциацию к этому имени. Барто. Агния Барто. Кто-кто? Агния Барто!
0: Ирина шлет привет из Оренбургской области. Мою бабушку звали Клавдия, а вот ее маму Домна. Вроде ничего необычного, но назвали ее в честь правильной доменной печи.
1: Горячая женщина. Совсем горячая.
0: Да, Ирина, село Ташло. Прошу передать привет моей сестренке Тонечке. Она живет в Петербурге, и мы давно не виделись. Очень скучаю.
1: Кирилл Стуковнин в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Как-то с другом пошли сдавать в ремонт ноутбук. И когда оформлялись, мужчина, мастер, назвался Виктор Сергеевич Косяк. Мы еле сдержали смех, но все же потом отошли, посмеялись и вспомнили, что Косяк может быть еще и дверным.
0: Действительно.
1: Да.
2: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Мобайл Слип». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, «Слип» легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
7: Испытываете стресс? Спокойствие, ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России могут установить единый зарплатный минимум для врачей. Мошенники стали обманывать россиян через видеоконференции. В Дагестане выявили крупную незаконную майнинг-ферму.
2: В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом пишет РИА Новости. При этом выплаты дополнительных надбавок не исключаются. По словам депутатов, действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда врачей. Принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи.
1: Аферисты начали использовать приглашения в видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости. Преступники присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре привели один из таких случаев. 88-летний москвич поверил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. После этого мужчину убедили снять накопления и передать их неизвестному. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Правоохранители напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам.
2: В Дагестане выявили незаконную майнинг-ферму. Ее обнаружили в селе Майданском Унцукульского района. Оборудование было спрятано под фальшполом, пишет РИА Новости. Всего там было размещено 90 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Каждая из них имела мощность порядка 3,5 киловатт. Оборудование было подключено к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Все аппараты изъяли до выяснения обстоятельств. Правительство с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года ввело запрет на майнинг в 10 регионах страны, в том числе в Дагестане.
1: 57-летний Сунил Джозеф из Индии собрал самую большую коллекцию стаканчиков из-под кофе. В ней 858 экземпляров из более чем 30 стран. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Самый крошечный стаканчик объемом всего 5 миллилитров размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона. Плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов. Гофрированные и со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формы ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 июня. Отмечается день пирога с ревенем и клубникой.
1: А что, кисленькое со сладким?
0: Со сладеньким. День пускания мыльных пузырей, пожалуйста, если вы не очень-то проголодались. А еще сегодня Международный день друзей. Ну как пройти мимо такого?
1: А дружба — это не просто важная часть нашей жизни, но и сложный биологический процесс, который положительно влияет на наш ум, мозг, уровень стресса и даже физическое здоровье. Сейчас все объясню. Итак, ученые выяснили, что близкие друзья часто имеют генетическое сходство, сопоставимое с четвероюродными братьями и сестрами. На подсознательном уровне мы выбираем людей с похожей ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислотой, да, которая концентрирует все генетические коды каждого человека. Психологи утверждают, если дружба длится более 7 лет, скорее всего, она останется с вами на всю жизнь. Более половины всех дружеских связей обновляются каждые 7-10 лет. Крепкие объятия с другом, чувство поддержки, даже просто разговор с ним во время стресса способствуют выработке прогестерона и эндорфинов, что, соответственно, снижает уровень тревожности и чисто физическую боль даже. Статистически у ваших друзей всегда больше друзей, чем у вас. Это работает из-за того, что суперобщительные люди тянут на себя показатели средних значений. Собственно, я вот такой вот друг, и поэтому иногда мне даже завидовали, что это такое общение бешеное. Хотя я от него устаю.
0: Нет, ну это понятно. С другой стороны, друзей, наверное, не может быть прямо очень много. Есть приятели, знакомые, да. И с возрастом, к сожалению, все сложнее и сложнее сходиться с какими-то людьми. Но, с другой стороны, теряются и те, кто были в юности и в детстве. И вот тут наступает такой момент, да, с кем ты остался. Я, например, дружу с девочкой уже, лет 20, наверное. Мы познакомились в Москве, при всем при том, что я живу в Санкт-Петербурге, она живет в Калининграде. И это вообще абсолютно... Мы не виделись уже лет, наверное, 6. Но это не мешает нам не прерывать связи. Буквально вчера она мне звонила и рассказала, как ходила в ночной клуб, и ее пригласили на свидание. А она 10 дней назад только развелась.
1: Какая она активная у тебя, слушай. Ну, а моим друзьям, самым лучшим, да, их всего четверо, нашей дружбе 35 лет в этом году. В присутствии друзей окружающий мир кажется человеку визуально привлекательнее и ярче, а любые физические трудности, например, крутой подъем, воспринимаются как более легкие, чем если бы человек был один.
0: Простите, профессор Акопов, уточните, а есть ли отличие между мужской дружбой и женской?
2: Совершенно замечательно, что вы спросили об этом, голубушка.
1: С научной точки зрения главное отличие заключается в векторе взаимодействия. То есть мужская дружба строится плечом к плечу вокруг совместной деятельности, а женская — лицом к лицу, то есть вокруг эмоциональной близости и общения. Поэтому женщины питаются, питаются окситоцином.
0: Простите, тогда еще один вопрос. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
2: Слишком много вопросов бесплатных!
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи ей,

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба, и будет слабо падать. В ближайшие дни – понижение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Туры на Алтай. Специально предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-37.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
9: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lexus представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lexus. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lexus1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
11: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Евген и Александра. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали женское имя, так что, представляясь подобным образом, мы не сошли с ума. Все держим под острым контролем интеллекта. Ну, понятно, у нас...
3: Понятно, твоего.
2: На двоих.
3: Спасибо. Да. Итак, друзья, у нас есть картинка-подсказка, чтобы вам легче было думать. Она размещена на стене нашей группы, естественно, ВКонтакте. И там такая красота. Там, значит, маковый букет, распущен, вот эти цветки, распущенные цветки. Распущенные цветы.
2: Абсолютно распущенные.
3: Да. А еще там есть, да, а еще там есть малина. Яркие, жаркие ягоды малины. Я просто понимаю, что совсем скоро уже вот эта малина заколосится на многих приусадебных участках. А вот что касается маков, это а-та-та. Смотрите, не очень маки желаемый
2: только,
3: цветок.
2: А маки только садовые.
3: А еще у меня заколосилась клубника. Она уже зеленая. Да, она уже совсем-совсем скоро наберет цвету.
2: Ягодки уже сформировались. Я хочу, чтобы нам посочувствовали наши слушатели, например, из Ставропольского, Краснодарского края. Вы понимаете, где мы живем, ребята? Мы живем на краю земли. У нас здесь все, у нас ресницы все, искрятся от инея.
3: Да что ты такое говоришь, если у меня дыни спеют уже третий год? Вот что ты такое вот
2: неси? Дыни у тебя давно поспели. Ну, если так.
3: Вообще, да, представьте себе, дыни в тепличке, пожалуйста, сидят себе и не кашляют. Да что у нас в Сочи, вон, первый урожай бананов наконец-то собрали. Говорят, что они намного вкуснее и полезнее, чем какие-то там эквадорские.
2: Ой, причем наши вот эти сочинские бананы, они чуть менее сладкие, ну, зато и...
3: Микроэлементов там.
2: И калорий не так много, но при этом польза для сердечной мышцы по-прежнему невероятно, потому что калия там не меньше.
3: Да, Алешка мне тут редьку принес, дайкон, крупную такую. Я, главное, так удивилась, думаю, что это он. А он говорит, полезно. Но я на нее смотрела в выходные, натерла на терке и съела. Одна, в одно лицо. Всю, сразу.
2: Забылась. Полностью отключилась от реальности.
3: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», угадывайте женское имя. У нас есть подарок для одного из вас. Два билета на спектакль «Дон Жуан» в главной роли Никита Калагривый. 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выборгский».
1: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
4: Я хочу быть еще ближе.
1: «Радио Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали женское имя.
3: А вот тут-то мы и проверили, разделили людей на тех, которые знают старую советскую эстраду и даже не подозревают, что такая существовала. Ну или просто не слушали этого певца. Потому что именно благодаря этой песне родилась вот такая картинка-подсказка. Именно благодаря словам, которые в ней содержатся, вы могли угадать, что же это за женское имя. Роза, очень много таких вариантов ответа, хотя на картинке-подсказке малина и маки. Ну где тут роза? Нету ни одной ни розы, ни ромашки, ни уж тем более Василисы. Алла, ну тут хотя бы понятно, алый цвет, и это действительно могла бы быть Алла. А вот как тебе Магдалина, Марина, Камила? К слову сказать, мы сегодня в теме утра обсуждаем необычные имена, и там вот этих вот Камил и всяческих разных Магдален очень много. Нет, это не Лилия, и не Жанна, и даже не Аленушка, которая, как мы все помним, на картине сидела, склонив голову, и там действительно что-то какое-то вот, какие-то цвета присутствовали.
2: С пнем обнималась.
3: Почему с пнем обнималась? Она скорбила по козлу, который напился.
2: А, когда из лужи напился, ну, и стал козленком.
3: Да. Азалия, вот тоже хорошее имя и красивое. Итак, друзья, напоминаю всем тем, кто не знает, рассказываю. Катя Катерина, маков цвет. Без тебя мне, Катя, жизни нет. Ягода малина, Катя Катерина. Так вот, Андрей Державин из раннего 90-е. Это вот тот самый человек, который спел «Не плачь, Алиса стала взрослой» или «Давайте выпьем, Наташа, сухого вина». Вот это вот все.
2: Насыпайте, да.
3: Вот, такое вот. И такая вот история. И у нас есть победительница.
2: Светлана Гаврикова. Свет, поздравляем и вручаем вам 2 билета на спектакль «Дон Жуан». В главной роли Никита Калагривый, герой, которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге, 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru, 18+.
1: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 июня на народном календаре Федорин день. Вообще, в этот день торговцы оставляли для домового за печками горшочек с кашей и монетки, чтобы призвать прибыль. Но и вы тоже можете это сделать, даже если вы не торговец. Для привлечения денег в дом на подоконник клали кошелек с мелочью, на который ставили стакан воды. Жидкость обязательно выпивали на следующее утро. Но в нынешних реалиях все проще. Кладем банковскую карточку, на которой есть хоть какая-нибудь копеечка, сверху ставим кружечку, ну и смотрим, чтобы кот не выпил вашу воду. У меня просто кот периодически в стаканы пытается засунуть морду. Меня спрашивают, почему у тебя дома стаканы с крышками? Я говорю, ну, чтобы можно было попить, потому что иначе не ровен час, мы попьем вместе с котом.
2: Да, Кузя протестирует. Вечером семьи ужинали пирогами с картошкой, квашеной капустой и первой зеленью. Считалось, что так призывается богатство будущего урожая. Женщины, которые хотели детей, мастерили куклу из соломы и прятали поделку за печью или в углу кухни, чтобы домовой притворил мечты о беременности в реальность.
1: Мне, конечно, казалось, что какие-то другие совершать телодвижения надо для того, чтобы стать беременной. Но, с другой стороны, кукла да кукла, как говорится.
2: А женщины утром собирали росу с травы и протирали ею лицо. Считалось, что это сохранит молодость и красоту на весь день.
1: Ну, а вот ты заметил, что очень часто народные приметы предлагают с утра протираться росой. И ни разу не было того, что если вы росой утром умоетесь, что-то случится неприятное. Я предлагаю так, дабы не ждать, и мало ли, вот у вас уже не... У нас же радио Ваня, да? У нас сколько часовых поясов? Вот у вас уже 5. Не утро. И росы уже нет. Соответственно, просто каждое утро протирайтесь росой. Где-нибудь да поможет.
2: Ну, конечно, даже если вы живете не в деревне, например, а в городской квартире, то у вас водопроводная роса.
1: И самое главное, сегодня на ночь нельзя оставлять грязную посуду. Люди верили, ежели тарелки и чашки простоят немытыми, домовой обидится и перестанет помогать.
2: А если у меня посудомойка только наполовину заполнена? Что я, транжиры, что ли? Таблетки? Направо-налево раскидывать.
1: В наше-то время. Но тебя должна утешать мысль, что все-таки посуда не в раковине, а в посудомойке.
3: Считаю ваш вывод абсолютно логичным.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 9 июня, в Омске облачно, без осадков. Температура днем плюс 30. Ветер юго-восточный, восточный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни понижение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 1189.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
4: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Саня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. Компания Apple представила Siri нового поколения с искусственным интеллектом.
2: Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иноагентов. Парламентарии рассмотрят законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью иноагентов во втором чтении сегодня, 9 июня. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ предусматривает налаживание более тесного обмена информацией между госорганами и банками о финансово-хозяйственной деятельности таких лиц. По его словам, это позволит усилить контроль за денежными операциями и предотвратить попытки сокрытия средств.
1: Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. Индийских путешественников особенно привлекает российская зима, а также арктические полярные маршруты, пишет Daily Moscow. Наставник премьер-министра Индии Шри Рави Шанкар отметил высокий потенциал этого направления, которое пока остается недостаточно развитым. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подтвердил значительные перспективы расширения сотрудничества. Индия уже занимает 5-е место по въездному туризму в Россию. Индийские туристы все чаще выбирают зимние активности. Катание с горок и тюбинг стали устойчивым трендом.
2: Объединенные Арабские Эмираты продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Запрет будет действовать до 23 июня. Сейчас определено 6 коридоров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски при перелетах в страну. Для выполнения рейсов перевозчикам необходимо подать запрос и дождаться уведомления. Порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.
1: Apple представила Siri нового поколения с искусственным интеллектом. Обновленный ассистент сможет искать информацию не только в интернете, но и в личных сообщениях, электронной почте, фотографиях и других данных пользователя. Siri научилась учитывать контекст запросов, работать сразу с несколькими приложениями, распознавать изображения и анализировать объекты через камеру устройства, сообщили в компании. Кроме того, помощник получил расширенные возможности для создания и редактирования текстов с использованием искусственного интеллекта. Пока новая версия доступна для тестирования только разработчикам. Для пользователей голосовой помощник появится в этом году позже вместе с выходом iOS 27 и iPadOS 27 в режиме бета-тестирования на английском языке.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, некоторые из вас найдут новый источник доходов или получат деньги, на которые, собственно, и не рассчитывали.
2: Овны, мужчины, из-за сплетен, которые распространяют злые языки, могут возникнуть мелкие проблемы. Повнимательнее.
1: Тельцы, женщины, ничего не откладывайте на потом. Помните, что ближе к вечеру, естественно, захочется расслабиться.
2: Тельцы, мужчины, рассчитывать на поддержку недавних союзников не стоит. Сегодня вам придется все делать самому.
1: Близнецы, женщины, добиться успеха в работе поможет изобретательность. Там, где другие сломают голову, вы найдете оптимальное решение.
2: Близнецы, мужчины, подходящий день для несложных дел, которые не потребуют особой концентрации внимания.
1: Раки, женщины, самым плодотворным будет время после обеда. Именно тогда вы сможете заняться тем, что вам по-настоящему интересно.
2: Раки, мужчины, старайтесь избегать стрессов и конфликтов. Сегодня вы особенно ранимы и чувствительны. Поберегите себя.
1: Львы, женщины, многие планы удастся реализовать, если вы будете действовать энергично и без долгих пауз.
2: Львы, мужчины, можно добиться успеха в самых разных делах. Главное, браться за них вдохновенно и не искать дополнительной мотивации.
1: Девы, женщины, разногласия с близкими будут возникать часто, но это не повод ссориться и обижать друг друга.
2: Девы, мужчины, под влиянием эмоций вы рискуете разорвать давние успешные деловые контакты, поэтому лучше лишний раз осторожничать.
1: Весы, женщины, а у вас появляется возможность опередить конкурентов и обезоружить неприятелей, укрепив свои профессиональные позиции.
2: Весы, мужчины, некоторые из вас получат заманчивые предложения делового или личного характера, с радостью их примут и ничуть не пожалеют.
1: Скорпионы, женщины, стоит быть аккуратными с другими женщинами. Союзницы не оправдывают ожиданий.
2: Скорпионы, мужчины, в вашем окружении появляются люди, к которым можно обратиться не только за советом, но и за реальной помощью.
1: Стрельцы, женщины, в делах вы не допускаете ошибок, потому что серьезно относитесь ко всему, что делаете.
2: Стрельцы, мужчины, постарайтесь заняться тем, что очень важно прежде всего для вас. Именно тогда результат удивит других и порадует вас.
1: Козероги, женщины, все сложится хорошо, если вы не станете спешить. Вторая половина дня принесет значительные успехи в делах.
2: Козероги, мужчины, могут возникнуть определенные финансовые проблемы, но благодаря пониманию близких вас это особенно не расстроит.
1: Водолеи, женщины, в первой половине дня возможны абсолютно бесполезные покупки. А вот ближе к вечеру вам удастся решить назревшие вопросы.
2: Водолеи, мужчины, ожидаются значительные профессиональные успехи, которые не останутся без достойного вознаграждения.
1: Рыбы, женщины, возможны не самые приятные контакты, поэтому стоит воздержаться от негативных высказываний.
2: Рыбы, мужчины, преграды и трудности вас не пугают. Вы готовы на многое, чтобы добиться своего.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге ХВЛ появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
6: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня». We'll be right back.

0: сейчас «Звездотека».
1: Сейчас будет новость, наверное, для девочек, но и мальчики тоже могут послушать. Так, для опыту. Леонид Агутин купил квартиру в Санкт-Петербурге, а сделать его это убедила, естественно, жена Анжелика Варум. Инициатива была ее полностью, рассказал музыкант. Она задумала план, она очень хотела там уголочек, влюбилась в этот город, а я что? Надо, значит, надо. Агутин не скрывает, что любые изменения в быту для него испытание. Вот жена, если что-то задумывает дома или в квартире, что-то поменять, а я вот жутко консервативный. Оставьте меня в покое. Пусть все будет, как будет, пока я не умру, признался Агутин. Схема, впрочем, отработана годами. Анжелика знает об этой особенности мужа и действует постепенно, внедряет идею, доказывает, что перемены пойдут на пользу, ну и в итоге добивается своего. Агутин сопротивляется, упирается, но в конце концов соглашается. Петербургская квартира – очередная победа в этом негласном семейном противостоянии. А я напомню, Агутин и Варум вместе с 97-го года. В 2000-м сыграли свадьбу в Венеции, в 99-м у них родилась дочь Елизавета Мария. Да, не последовательные люди. А сейчас она живет в США. А секрет их долгой любви, ну, кажется, в том числе и в умении уступать. Иногда под давлением, но с улыбкой.
2: Норвежская принцесса и ее муж Шаман снимутся в реалити-шоу. Причем Шаман в данном случае не творческий псевдоним, а профессия. Марта Луиза, дочь короля Харальда V, и ее супруг Дурек Веррет будут участниками проекта «Альтернативная Норвегия». Шестисерийное шоу выйдет на стриминговом сервисе Viaplay осенью этого года. Как пишет газета «Таймс», вместе с принцессой и ее мужем в шоу снимутся ясновидящие, переводчики с языка животных, специалисты в области альтернативной медицины, спиритуалисты и эзотерики. С 2002 года принцесса Марта Луиза перестала выполнять официальные функции. Она отказалась от обращения «Ее Королевское Высочество», чтобы это не мешало занятиям альтернативной терапии. Позже принцесса открыла учебный центр для ясновидящих. В стране он известен как «Школа ангелов». 2 года назад норвежская принцесса вышла замуж за Дурека Веррета, американского писателя, который называет себя шаманом.
1: А вы говорите, битва экстрасенсов – это все враки. Вот, пожалуйста, вам. Даже в Норвегии знают, что все так, даже школа есть.
2: И здесь похожие люди. Вот и Норвегия тоже не отстает.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: тех людях с удивительными, редчайшими именами и фамилиями, которые вам попадались чисто по жизни. Вот в нашем канале в Максе, который так и называется «Радио Ваня», Елена отметилась: работаю в институте, всякое было, но некоторые фамилии, имена запомнились надолго. Например, вот в одно слово «закинь ногу на плетень» или «не пей пиво».
1: «Не пей пиво», я, кстати, знаю такую фамилию, а вот первая какая-то из области фантастики. Мне... Арина из Петербурга. А у меня у одноклассника фамилия Воробей. Не Воробьев, а именно Воробей. И мы с подругой в шутку предлагаем нашей однокласснице выйти за него замуж и назвать сына Джек. И получится Джек Воробей.
0: Молодцы какие. Хорошо развлекаются они там. А? Оксана Аляева, а мой брат, когда покупал машину, писал договор. А девушка, которая продавала эту машину, диктовала ему. И говорит: фамилия, пишите фамилию Папина. Брат не понял сначала и спрашивает: ну, это я понял, фамилия-то какая? Он говорит: фамилия Папина.
1: Ну, видишь, девушка...
0: С большой буквы.
1: Громко, громко и четко это произнесла. А у меня другая история от Ирины. Как-то в далекие нулевые работала в одной дорожной компании, вела ведомость питания, и подходит мужчина, по комплекции напоминает Пореченкова. Ну, такой прям мощный. Плотный, я спрашиваю: фамилия? Ну, чтобы записать. Так он почти шепотом: Рыбка. Я 3 раза переспросила, думала, неправильно поняла. Ну, как-то вот почему-то стесняется. Хотя я считаю, что чем страннее у тебя фамилия, тем круче ты должен себя чувствовать.
0: А Дмитрий пишет в Максе: деда в деревне, у которого мы, соответственно, яблоки воровали, звали Анисифор Тихонович Фурашкин.
1: Анисифор Фурашкин, это мощно.
0: С двустволочкой такой подтянутой.
1: Наталья: а я чуть не стала мухомором. Представляете, мой папа азербайджанец, так хотел назвать меня Мигрибан. Звучит как название ядовитого гриба.
0: Послушайте, Мигрибан.
1: Я бы в школе, наверное, на уроках биологии была главной наглядной иллюстрацией. Но тут в дело вступила моя русская мама. Она посмотрела на это безобразие и сказала: ну уж нет. И пока папа трудился на работе, взяла все в свои руки и быстренько зарегистрировала меня как Наталья. Спасибо тебе, мамочка, что спасла меня от жизни под именем Поганки.
0: Алена Перистая. Такая воздушная фамилия, да, чудесная, да. Сама по себе. Пишет нам тоже в Максе: у меня была подруга в юности, Виола Новомодная, можете себе представить. А учителя физкультуры звали Сос Румянович. Это отдельно, это имя.
1: А ну как есть Сосопивлиашвили, а тут Сос Румянович.
0: Сос Румянович, да. Сос Румянович. Слышь, Сос Румянович, наливай.
1: Елена Кочеткова. А у меня одноклассница есть, однокурсница и подруга. Иришка Хренова, я тебя обожаю.
2: Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам, по глазам, по голосу.
2: Радио Ваня. Ближе и

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали интересные имена и фамилии. Еще несколько сообщений спешим зачитать. Алена Лаврова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Попалась мне пара. Работаю я с паспортами. Так вот, у них сын Лондон, а дочь парижанна. Наверное, где зачали, так и назвали. А я вот думаю, надо было сына назвать Геленджик, а дочь Анапа, а не Егор и Олеся.
1: Дмитрий Рябцев ВКонтакте пишет. По работе много приходится общаться с людьми. Из самых запоминающихся был такой Эдуард Король и Василий Фиалка. Прораб был у меня Петрович. Причем Петрович — это фамилия, а не отчество. Ну, скорее всего, конечно, какой-то югослав. Подруга у жены была Береза.
0: Хорошо, что не бревно.
1: В смысле? В определенных местах, да, это опасно для мужчины.
0: Ты такие фразы
1: причем,
0: выдавать.
1: Причем Береза — это фамилия.
0: Я понимаю, что не имя.
1: Это имени не помню, да.
0: Привет всем с Урала, пишет нам Наталья в нашей группе в Максе, Радио Ваня. 30 лет назад, работая в сберегательной кассе, тогда еще были такие, а не банки, выдавала я ваучеры. И пришли две бабулечки, сестренки, двойняшки. Одну звали Люция, а другую — Рева. Имя им дали родители непростые, а в честь революции. Ну, если их сложить, то получается, они сами это мне рассказали, эту историю.
1: Светлана Суфиянова. Мы с внучкой вчера были на детской площадке. Вместе с нами гуляли, внимание, Марта, Марфа, Марго. А среди моих учеников были Иоанн, Женевьева, Элеонора, Теона, Оливия, Левина, Мишель, Есения, Боже. Мирослава. Сейчас мы быстро из вторника перепрыгнем в четверг, мне такое чуть. Потому что звучит просто как заклинание.
0: Мария Королева. Работаю продавцом в сетевом магазине, регистрирую карточки постоянных покупателей. И вот сейчас пришел парень с фамилией Вундер. Я надеюсь, его назвали родители Кинт.
1: Но Вундер — это чудо, да, да. Ирина Галинская. У дочки в классе мальчика зовут Орех. А я своего сына Леню на полном серьезе хотел назвать Рулет, потому что хорошо звучит. Рулет Окопов. Как бы такой, знаешь, мясной, крепкий, всегда сытый.
0: Не очень приятный человек. Я бы, наверное, в тот момент бы на развод и подала. Друзья, очень много сообщений. Вы зайдите, почитайте, повеселитесь. А у нас есть победительница. Зовут ее Анастасия Парфенова. Выбор имени для ребенка, пишет нам Настя, это очень сложный процесс. Когда должен был родиться старший сын, мы решили, что назовем его Максим. В тот день в роддоме сразу 4 Максима родились, но мы не отказались от этой идеи. Со вторым было сложнее. Муж предлагал назвать Ратмир, но сошлись мы на Святославе. Третий сын должен был быть Тимуром, но стал Тимофеем. Четвертый сын – Никита. Пятый – Даниил. Шестой – Виктор. А седьмой не заморачивались. Ванечка! В общем, младших сама называла в роддоме. Анастасия, нам показалось, что вам пора немножечко отдохнуть.
1: Дорогая Настенька, ну, во-первых, мы вас поздравляем. А во-вторых, дарим 2 билета на большой летний концерт группы «Братьев Гримм», который состоится в Петербурге уже очень скоро, 19 июня, в клубе «Джаггер». Любимые хиты, новые песни «Братья Гримм», Петербург, 19 июня, «Джаггер». Подробности на jagger.live. 16+.
2: Пивоварова и Окопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. BLG. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» BLG и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
6: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Саня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Мэр рассказал о пересадке деревьев с площади Бухальца. И по Иртышу пройдет парад «Як» в честь Дня России. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В автошколах предлагают вести обязательную проверку знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим ДТП. Сейчас в билетах содержится лишь один теоретический вопрос по этой теме, а практическая часть отсутствует. Кроме того, предлагается сделать видеосъемку этого процесса обязательной. Поручение разработать эти изменения дано Минпросвещению МВД. Доклад должен быть представлен в будущем году. Деревья с площади Бухальца разместят в сквере имени Карбышева. Специалисты проводят пересадку двух елей возрастом более 20 лет. Для минимизации потери влаги кроны обработали специальным средством и, кроме того, инсектицидами от вредителей и препаратами, ускоряющими вызревание молодых побегов. В сквере имени Карбышева, куда переедут деревья, уже идут работы по подготовке посадочных ям. В рамках благоустройства площади Бухальца планируется высадить 14 новых деревьев, декоративные хвойные и лиственные кустарники. Вдоль пешеходной зоны, отделяющей площадь от жилого дома, запланирована аллейная посадка кленов, рассказал мэр Сергей Шелест. 12 июня, в День России, амичи могут наблюдать парусный парад на Иртыше. Яхты с российскими флагами на борту отправятся в 12 дня от железнодорожного моста и пройдут вдоль Иртышской набережной до Зеленого острова. Парусный парад проводится в День России уже не в первый раз и неизменно собирает зрителей на набережной. Нападающий авангарда Михаил Котляревский переходит в другую команду КХЛ. Его поменяли на денежную компенсацию в «Шанхайские драконы». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Котляревский в составе «Ястребов» провел 81 игру и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. Ранее омский клуб покинули Вячеслав Воинов, Иван Гумнов и Кирилл Пилипенко. Канадские власти рассматривают возможность введения для детей до 16 общенационального запрета на пользование соцсетями. Не попасть под запрет могут те платформы, которые будут признаны соответствующими нормам безопасности для детей. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что власти Евросоюза и Великобритании цензурируют социальные сети, прикрываясь лозунгами защиты детей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.

во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16-16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Лето! Каждый день на радио!

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Лето, солнце и жара!
3: В Доброцен идти пора!
4: Нужно срочно закупаться!
2: Едем в Доброцен! Ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
3: Доброцен! Значит, можно купить больше!
5: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите! У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
6: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. В нашей стране с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Парламентарии рассмотрят законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью иноагентов во втором чтении сегодня, 9 июня. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ предусматривает налаживание более тесного обмена информацией между госорганами и банками о финансово-хозяйственной деятельности таких лиц. По его словам, это позволит усилить контроль за денежными операциями и предотвратить попытки сокрытия средств. С 1 сентября текущего года в России официально появится новая медицинская специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глобачко. Глава ведущего медицинского вуза страны уточнил, что подготовка таких специалистов в Сеченовском университете ведется уже сейчас. Они обучаются в рамках образовательных программ, посвященных превентивной медицине и увеличению активного долголетия. Появление новой профессии, по мнению ректора, позволит системно подойти к вопросам сохранения здоровья пациентов старших возрастных групп и профилактики возрастных заболеваний. Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. Индийских путешественников особенно привлекает российская зима, а также арктические и полярные маршруты, пишет Daily Moscow. Наставник премьер-министра Индии Шри-Шри Рави Шанкар отметил высокий потенциал этого направления, которое пока остается недостаточно развитым. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подтвердил значительные перспективы расширения сотрудничества. Индия уже занимает 5-е место по въездному туризму в Россию. Индийские туристы все чаще выбирают зимние активности. Катание с горок и тюбинг стали устойчивым трендом. Объединенные Арабские Эмираты продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Запрет будет действовать до 23 июня. Сейчас определено 6 коридоров, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски при перелетах в страну. Для выполнения рейсов перевозчикам необходимо подать запрос и дождаться уведомления. Порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето, чтобы летать. Летать с авиакомпанией Nordstar. Омский аэропорт и Nordstar приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении Nordstar. АО «АГ Nordstar Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.
7: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Lex представляет систему Hub2Hood – умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
9: Ярко! Легко! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В центре Омска на Масленниково хотят снести частный сектор. Apple представила Siri нового поколения и стала известна продолжительность самой короткой ночи в году. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омске завершают общественное обсуждение по изменению проекта планировки квартала в границах улиц 4-й линии Масленникова и 20 лет РКК. Вместо снесенных частных домов в этом квартале планируют построить 4 высотки с объектами обслуживания. Они разместятся от 4-й до 6-й линии в границах улиц Масленникова и 20 лет РКК. Кроме того, на Масленниково запланировано здание общественно-делового назначения. Жилье и коммерческий объект планируют построить до 2030 года. На трассе Омск-Одесская граница Республики Казахстан начался ремонт. Работы идут в Одесском районе на участке протяженностью 4,5 километра. Здесь устранят неровности, уложат 2 слоя асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки. Ход работ держит на личном контроле губернатор Виталий Хаценко. В Омске ограничат движение транспорта для подготовки и празднования Дня России. С 10 по 13 июня перекроют участки центральных улиц, в том числе Герцена, Ленина, Юбилейный мост, Партизанскую, Червонева, Думскую и другие. Также будет запрещена парковка в местах проведения мероприятий с 11 утра 10 июня до 8 вечера 13-го. Apple представила Siri нового поколения с искусственным интеллектом. Обновленный ассистент может искать информацию не только в интернете, но и в личных сообщениях, электронной почте, фотографиях и других данных пользователя. Siri научилась работать сразу с несколькими приложениями, распознавать изображения и анализировать объекты через камеру устройства, сообщили в компании. Для пользователей голосовой помощник появится в этом году. Ночь на 22 июня станет самой короткой в году для жителей северного полушария. Ее продолжительность составит 6 часов и 27 минут. День летнего солнцестояния, когда солнце достигает наивысшей точки над горизонтом, означает наступление астрономического лета. В этот период наблюдается самый продолжительный световой день и самая короткая ночь. После продолжительность дня постепенно сокращается и в декабре достигает минимальных значений. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. Три семерки.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511. Три восьмерки.
11: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
15: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Радио Ваня.
16: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Слушай, здесь по-настоящему вкусно.

0: колонок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. В нашей стране с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Госдума обсудит запрет социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Парламентарии рассмотрят законопроект, направленный на усиление контроля за деятельностью иноагентов во втором чтении сегодня, 9 июня. Как сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ предусматривает налаживание более тесного обмена информацией между госорганами и банками о финансово-хозяйственной деятельности таких лиц. По его словам, это позволит усилить контроль за денежными операциями и предотвратить попытки сокрытия средств. С 1 сентября текущего года в России официально появится новая медицинская специальность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глобачко. Глава ведущего медицинского вуза страны уточнил, что подготовка таких специалистов в Сеченовском университете ведется уже сейчас. Они обучаются в рамках образовательных программ, посвященных превентивной медицине и увеличению активного долголетия. Появление новой профессии, по мнению ректора, позволит системно подойти к вопросам сохранения здоровья пациентов старших возрастных групп и профилактики возрастных заболеваний. Россия и Индия укрепляют сотрудничество в сфере туризма. Индийских путешественников особенно привлекает российская зима, а также арктические и полярные маршруты, пишет Daily Moscow. Наставник премьер-министра Индии Шри-Шри Рави Шанкар отметил высокий потенциал этого направления, которое пока остается недостаточно развитым. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подтвердил значительные перспективы расширения сотрудничества. Индия уже занимает 5-е место по въездному туризму в Россию. Индийские туристы все чаще выбирают зимние активности. Катание с горок и тюбинг стали устойчивым трендом. Объединенные Арабские Эмираты продлили ограничения на полеты в воздушном пространстве страны. Запрет будет действовать до 23 июня. Сейчас определено 6 коридоров, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Ранее власти Эмиратов уже предупреждали иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные риски при перелетах в страну. Для выполнения рейсов перевозчикам необходимо подать запрос и дождаться уведомления. Порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: года.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в Минеральные воды. Зарядитесь энергией и здоровьем на весь год. Попробуйте целебные воды и восхититесь величественной природой Кавказа. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511. Три семерки.
10: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
7: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
3: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
9: Без тебя жизни нет,
10: я не могу найти.
9: Сколько ни жми к стене,
10: сквозь нее не пройти.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Госдуму внесен законопроект, направленный на модернизацию Почты России. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение четырехдневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников четырехдневки снижается. И в завершении выпуска. Интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежд, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
7: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
6: 511-3-7.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня». Радио «Ваня».
13: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама на радио Ваня.
11: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сфере, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений, но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания. Всего 15 800.
6: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
7: 511-37.
8: В центре.

0: активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь июнь акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
4: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор, сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
0: Найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет систему «Hop2Hood» – умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок. Технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
6: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
7: Без возрастных ограничений.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 22, днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Баня. Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89. Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 1650-1028-716. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы. 50.

0: сокровища, и я отомщу за каждую из них.
1: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Наверное, это мой рай. Искать его отражение.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Лето, солнце и жара.
5: В Доброцен идти пора.
6: Нужно срочно закупаться.
4: Едем в Доброцен. Ура!
6: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
5: Доброцен. Значит, можно купить больше.
7: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: скучаю.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
1: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь, а

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на радио Баня. Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 50.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Дома!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом им стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь и его зови.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.